0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Трамп назвал переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина хорошим развитием событий. Как пишет ТАСС, комментируя встречу лидеров России и Китая, американский президент заявил, что хорошо ладит с ними обоими. Добавлю, в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, в том числе декларация о установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В России будут развивать цифровое правосудие. С 1 июня судебную корреспонденцию можно будет получить через госуслуги. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. По его словам, нововведение позволит людям своевременно узнавать о судебных процессах, в которых они участвуют. Стороны смогут оперативно получать извещения и документы, а суды снизить нагрузку и издержки. На меблировку однокомнатной квартиры без учета ремонта потребуется минимум 150 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. По их словам, основную нагрузку на бюджет создают кухня, техника и место для сна. Отмечается, что для более равномерного распределения затрат россияне все чаще собирают интерьер поэтапно, внимательнее относятся к системам хранения и стараются экономить без потери функциональности. При этом речь идет об экономии не только денег, но и времени, поэтому мебель зачастую покупают онлайн.
0: Хоккей.
1: Нынешний сезон континентальной хоккейной лиги стал рекордным по посещаемости. На 748 матчей пришли почти 5 миллионов 900 тысяч болельщиков, и это стало максимальным показателем за всю историю КХЛ. С учетом плей-офф посещаемость превысила 6,5 миллионов человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба турнира. Добавлю, сейчас в розыгрыше Кубка Гагарина продолжается финальная серия между «Локомотивом» и «Акбарсом». «Локомотив» ведет со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 21 мая в Казани.
0: Транспорт.
1: Порядок отстранения пьяных водителей от управления автомобилем упростят. Соответствующий закон, ранее принятый Госдумой, одобрил Совет Федерации. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. По новым нормам количество протоколов будет сокращено. Добавлю, по данным МВД, составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишних документов сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Трамп назвал переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина хорошим развитием событий. Как пишет ТАСС, комментируя встречу лидеров России и Китая, американский президент заявил, что хорошо ладит с ними обоими. Добавлю, в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, в том числе декларация о установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В России будут развивать цифровое правосудие. С 1 июня судебную корреспонденцию можно будет получить через госуслуги. Об этом сообщил председатель Верховного суда Игорь Краснов. По его словам, нововведение позволит людям своевременно узнавать о судебных процессах, в которых они участвуют. Стороны смогут оперативно получать извещения и документы, а суды – снизить нагрузку и издержки. На меблировку однокомнатной квартиры без учета ремонта потребуется минимум 150 тысяч рублей.

0: этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. По их словам, основную нагрузку на бюджет создают кухня, техника и место для сна. Отмечается, что для более равномерного распределения затрат россияне все чаще собирают интерьер поэтапно, внимательнее относятся к системам хранения и стараются экономить без потери функциональности. При этом речь идет об экономии не только денег, но и времени, поэтому мебель зачастую покупают онлайн.
1: Хоккей.
0: Нынешний сезон континентальной хоккейной лиги стал рекордным по посещаемости. На 748 матчей пришли почти 5 миллионов 900 тысяч болельщиков, и это стало максимальным показателем за всю историю КХЛ. С учетом плей-офф посещаемость превысила 6,5 миллионов человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщает пресс-служба турнира. Добавлю, сейчас в розыгрыше Кубка Гагарина продолжается финальная серия между «Локомотивом» и «Акбарсом». «Локомотив» ведет со счетом 3-2. Шестой матч пройдет 21 мая в Казани.
1: Транспорт.
0: Порядок отстранения пьяных водителей от управления автомобилем упростят. Соответствующий закон, ранее принятый Госдумой, одобрил Совет Федерации. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотруднику госавтоинспекции необходимо составить от 3 до 5 документов. По новым нормам количество протоколов будет сокращено. Добавлю, по данным МВД, составление одного протокола занимает у инспектора в среднем 5 минут. Отказ от оформления лишних документов сэкономит сотрудникам ДПС более 33 тысяч рабочих часов в год и деньги, которые тратятся на приобретение бланков.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

Дорожное радио.

наши 5 номеров из 6 угадаем с тобой. Самому мне не надо наши.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: To see you again.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Россия и Китай продлят безвизовый режим. В нынешнем виде он действует до 14 сентября, однако в МИД КНР заявили, что россияне могут въезжать в Китай на срок до 30 дней без визы до конца следующего года. Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на это решение Россия продлит безвизовый режим с Китаем на весь следующий год. Добавлю, по данным открытых источников, сейчас россияне могут посетить без визы почти 80 стран. Работа по согласованию

0: Согласование проекта газопровода «Сила Сибири-2» находится на завершающем этапе, стороны дорабатывают контракты. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, политические решения по проекту были приняты ранее на уровне руководства России и Китая. Добавлю, «Сила Сибири-2» — это проектируемый магистральный трубопровод, который должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Китаем через территорию Монголии. Мощность газопровода составит до 50 миллиардов кубометров газа в год.
1: Россия.
0: Качество питания в больницах должно находиться на жестком контроле. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что пациенты часто жалуются на несъедобные блюда даже в отделениях детской хирургии. Матвиенко подчеркнула, что больница – это не ресторан, и никто не требует там деликатесов. Питание должно быть здоровое, простое, но вкусное. Во время весенней акции «Монетная неделя», которая проходила в апреле, россияне принесли на обмен порядка 55 миллионов монет. Общая сумма с данной мелочи составила почти 252 миллиона рублей. Об этом сообщает Центробанк, отмечая, что основная часть из данных монет пришлась на рубли разных номиналов, чуть больше 13% составили копейки. Добавлю, акция «Монетная неделя» проходит регулярно, в ее рамках можно обменять монеты на бумажные деньги в отделениях банков и в магазинах.
1: Железная дорога.
0: Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги. Как сообщает РИА Новости, речь идет о втором пути на участке Забайкальск-Маньчжурия. Его возведение позволит к 2030 году увеличить пропускную способность на 11 миллионов тонн или почти 50 пар грузовых поездов в сутки. Отмечается, что погранпереход Забайкальск-Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска на российско-китайской границе.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

утра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. О главном. Россия и Китай подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также подписано совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия. В общей сложности в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, 20 из которых в присутствии Путина и Си Цзиньпина. Добавлю, в ходе переговоров лидеров двух стран Путин подчеркнул, что Россия готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что России и Китаю следует развивать новые направления роста в цифровой экономике, сфере искусственного интеллекта и технологических инноваций. Тем временем помощник президента нашей страны Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не ведут разговоры о встрече Путина и Трампа. При этом он допустил, что встреча может произойти во время предстоящего саммита АТС в Китае. Также, по словам Ушакова, Россия и США находятся в постоянном контакте друг с другом. Эти контакты будут продолжаться. А в ближайшие недели ожидается визит в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Популярность наличных денег продолжает расти. Согласно данным центра Чек-Индекс, который приводит Forbes, доля наличных в расчетах по итогам апреля достигла 30%. При этом в первом квартале года показатель составлял 28%, а год назад – 25%. На меблировку однокомнатной квартиры без учета ремонта потребуется минимум 150 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. По их словам, основную нагрузку на бюджет создают кухня, техника и место для сна. Отмечается, что для более равномерного распределения затрат россияне все чаще собирают интерьер поэтапно, внимательнее относятся к системам хранения и стараются экономить без потери функциональности. При этом речь идет об экономии не только денег, но и времени, поэтому мебель зачастую покупают онлайн.
0: Воздушные трассы.
1: Правила провоза внешних зарядных устройств в самолетах изменились. Как сообщил Минтранс, теперь пауэрбэнки запрещено заряжать в полете, также в салоне нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, следует запаковать их, а запрещено сдавать устройства в багаж. Пауэрбэнк следует держать выключенным на протяжении всего полета, поскольку литиевая батарея может перегреться и вызвать возгорание. Устройство должно находиться в доступном месте под контролем пассажира.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что так будет всегда.
0: Через тернии к звездам.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия и Китай подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также подписано совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия. В общей сложности в рамках визита Владимира Путина в Китай подписано порядка 40 документов, 20 из которых в присутствии Путина и Си Цзиньпина. Добавлю, в ходе переговоров лидеров двух стран Путин подчеркнул, что Россия готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что России и Китаю следует развивать новые направления роста в цифровой экономике, сфере искусственного интеллекта и технологических инноваций. Тем временем помощник президента нашей страны Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не ведут разговоры о встрече Путина и Трампа. При этом он допустил, что встреча может произойти во время предстоящего саммита АТС в Китае. Также, по словам Ушакова, Россия и США находятся в постоянном контакте друг с другом. Эти контакты будут продолжаться. А в ближайшей неделе ожидается визит в Россию спецпосланника американского президента Стива Уиткофа. Популярность наличных денег продолжает расти. Согласно данным центра Чек-Индекс, который приводит Forbes, доля наличных в расчетах по итогам апреля достигла 30%. При этом в первом квартале года показатель составлял 28%, а год назад – 25%. На меблировку однокомнатной квартиры без учета ремонта потребуется минимум 150 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. По их словам, основную нагрузку на бюджет создают кухня, техника и место для сна. Отмечается, что для более равномерного распределения затрат россияне все чаще собирают интерьер поэтапно, внимательнее относятся к системам хранения и стараются экономить без потери функциональности. При этом речь идет об экономии не только денег, но и времени, поэтому мебель зачастую покупают онлайн.
0: Воздушные трассы.
1: Правила провоза внешних зарядных устройств в самолетах изменились. Как сообщил Минтранс, теперь пауэрбэнки запрещено заряжать в полете, также в салоне нельзя будет провозить особенно мощные устройства. Аккумуляторы можно провозить только в ручной клади, следует запаковать их, а запрещено сдавать устройства в багаж. Пауэрбэнк следует держать выключенным на протяжении всего полета, поскольку литиевая батарея может перегреться и вызвать возгорание. Устройство должно находиться в доступном месте под контролем пассажира.
0: Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз цветов из Армении. Причиной ведомства называют массовые нарушения фитосанитарных норм в цветах из Армении. Находят опасных вредителей, которых нет в Евразийском экономическом союзе. На страну пришло 77% от общего количества выявлений карантинных объектов за минувший год. Ограничения вступят в силу 22 мая и будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не упорядочит систему контроля за цветочной продукцией.
0: Россия.
1: Российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики. Учебная программа обновится уже с 1 сентября. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, задания по нейросетям на Всероссийской Олимпиаде оказались настолько востребованными, что их решили включить в постоянную школьную программу. Для учеников 5-9 классов уже готовы учебники под названием «Введение в искусственный интеллект». Сенат США решил ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Такую резолюцию утвердили в Конгрессе впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. Предыдущие 7 попыток потерпели неудачу. Документ обязывает президента США прекратить военные действия против Ирана. Однако даже если резолюцию одобрят обе палаты американского Конгресса, Дональд Трамп имеет право наложить на документ вето.
0: Культура.
1: Романы Льва Толстого вошли в мировую десятку лучших книг в истории. Британская газета «The Guardian» составила рейтинг 100 лучших романов всех времен. На 6-й и 7-й строчках оказались «Анна Каренина» и «Война и мир». Всего в рейтинг попали 8 произведений русских авторов. Отмечу, что данный рейтинг ценен тем, что его составили на основе предпочтений почти 200 экспертов, писателей, ученых и критиков со всего мира. Каждый из них назвал десятку лучших книг.
0: Транспорт.
1: Посадку на международные авиарейсы по биометрии запустят позже. Сперва биометрическую систему протестируют на внутренних направлениях, передает парламентская газета сообщение аэропорта Шереметьево. По его данным, основная сложность – это высокая нагрузка на безопасность, поэтому специалисты сначала убедятся в надежности всех механизмов и лишь затем разрешат в упрощенном порядке, без предъявления бумажных документов, проходить в чистую зону аэропорта, регистрироваться на рейс и выходить на посадку.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз цветов из Армении. Причиной ведомства называют массовые нарушения фитосанитарных норм в цветах из Армении. Находят опасных вредителей, которых нет в Евразийском экономическом союзе. На страну пришло 77% от общего количества выявлений карантинных объектов за минувший год. Ограничения вступят в силу 22 мая и будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не упорядочит систему контроля за цветочной продукцией.
0: Россия.
1: Российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики. Учебная программа обновится уже с 1 сентября. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, задания по нейросетям на Всероссийской Олимпиаде оказались настолько востребованными, что их решили включить в постоянную школьную программу. Для учеников 5-9 классов уже готовы учебники под названием «Введение в искусственный интеллект». Сенат США решил ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Такую резолюцию утвердили в Конгрессе впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. Предыдущие 7 попыток потерпели неудачу. Документ обязывает президента США прекратить военные действия против Ирана. Однако даже если резолюцию одобрят обе палаты американского Конгресса, Дональд Трамп имеет право наложить на документ вето.
0: Культура.
1: Романы Льва Толстого вошли в мировую десятку лучших книг в истории. Британская газета «The Guardian» составила рейтинг 100 лучших романов всех времен. На 6-й и 7-й строчках оказались «Анна Каренина» и «Война и мир». Всего в рейтинг попали 8 произведений русских авторов. Отмечу, что данный рейтинг ценен тем, что его составили на основе предпочтений почти 200 экспертов, писателей, ученых и критиков со всего мира. Каждый из них назвал десятку лучших книг.
0: Транспорт.
1: Посадку на международные авиарейсы по биометрии запустят позже. Сперва биометрическую систему протестируют на внутренних направлениях, передает парламентская газета сообщение аэропорта Шереметьево. По его данным, основная сложность – это высокая нагрузка на безопасность, поэтому специалисты сначала убедятся в надежности всех механизмов и лишь затем разрешат в упрощенном порядке, без предъявления бумажных документов, проходить в чистую зону аэропорта, регистрироваться на рейс и выходить на посадку. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: этой зоне охране разрешено уничтожать, подавлять, перехватывать любые летательные, подводные и прочие дроны. Мир. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос на 50%. Такие итоги первого квартала текущего года подвело Минэкономразвития. По его данным, въезд только китайских граждан в Россию увеличился почти на четверть. Ключевой ролью такого роста ведомство назвало отмену визовых требований. Напомню, что по итогам официального визита президента Владимира Путина в Пекин, страны в том числе взаимно продлили безвизовый режим до конца 2027 года. Футбол. Лигу Европы УЕФА выиграла команда Астон Вилла впервые в своей истории. В финале, который прошел в Стамбуле накануне, английская команда разгромила немецкий Фрайбург со счетом 3-0. Теперь Астон Вилла сыграет также в групповом этапе следующей Лиги чемпионов. Отмечу, что свой первый еврокубковый трофей за последние 43 года клуб из Бирмингема завоевал под руководством бывшего тренера московского «Спартака» Унаи Эмери. Транспорт. Министерство транспорта разъяснило новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Внешние аккумуляторы запрещено сдавать в багаж, заряжать их на борту от розеток, а также заряжать от них любые другие устройства во время полета. Провозить пауэрбанки можно только в ручной клади, но не на багажной полке. А внешние аккумуляторы емкостью свыше 43 тысяч мАч и вовсе запрещены к провозу. Добавлю, что эти правила вступили в силу еще 16 марта, однако официальное разъяснение транспортных властей поступило накануне. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Госавтоинспекции станет проще оформлять нетрезвых водителей. Совет Федерации одобрил законопроект, который сократит количество документов, заполняемых инспекторами ГИБДД при выявлении пьяного за рулем. Сейчас сотрудник ГАИ в таком случае составляет от 3 до 5 различных бумаг. Новый порядок позволит делать отметки об отстранении от управления авто прямо в акте освидетельствования без составления отдельного протокола.
0: Новый закон.
1: Также Совет Федерации одобрил закон, который разрешает охране российских нефтегазовых платформ в Каспийском море сбивать атакующие их беспилотники. Вокруг каждой платформы автоматически устанавливается зона безопасности. Полкилометра по воде, 500 метров по воздуху от самой высокой точки, а также все дно под платформой. В этой зоне охране разрешено уничтожать, подавлять, перехватывать любые летательные, подводные и прочие дроны.
0: Мир.
1: Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос на 50%. Такие итоги первого квартала текущего года подвело Минэкономразвитие. По его данным, въезд только китайских граждан в Россию увеличился почти на четверть. Ключевой ролью такого роста ведомство назвало отмену визовых требований. Напомню, что по итогам официального визита президента Владимира Путина в Пекин, страны в том числе взаимно продлили безвизовый режим до конца 2027 года.
0: Футбол.
1: Лигу Европы УЕФА выиграла команда Астон Вилла впервые в своей истории. В финале, который прошел в Стамбуле накануне, английская команда разгромила немецкий Фрайбург со счетом 3-0. Теперь Астон Вилла сыграет также в групповом этапе следующей Лиги чемпионов. Отмечу, что свой первый еврокубковый трофей за последние 43 года клуб из Бирмингема завоевал под руководством бывшего тренера московского «Спартака» Унаи Эмери.
0: Транспорт.
1: Министерство транспорта разъяснило новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Внешние аккумуляторы запрещено сдавать в багаж, заряжать их на борту от розеток, а также заряжать от них любые другие устройства во время полета. Провозить пауэрбанки можно только в ручной клади, но не на багажной полке. А внешние аккумуляторы емкостью свыше 43 тысяч мАч и вовсе запрещены к провозу. Добавлю, что эти правила вступили в силу еще 16 марта, однако официальное разъяснение транспортных властей поступило накануне. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Ура! Премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
16: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
17: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
18: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Дорожное радио.
21: Отчего так в России березы шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз цветов из Армении. Причиной ведомства называют массовые нарушения фитосанитарных норм в цветах из Армении. Находят опасных вредителей, которых нет в Евразийском экономическом союзе. На страну пришло 77% от общего количества выявлений карантинных объектов за минувший год. Ограничения вступят в силу 22 мая и будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не упорядочит систему контроля за цветочной продукцией.
0: Россия.
1: Российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики. Учебная программа обновится уже с 1 сентября. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов,

0: Культура.
1: Романы Льва Толстого вошли в мировую десятку лучших книг в истории. Британская газета The Guardian составила рейтинг 100 лучших романов всех времен. На 6-й и 7-й строчках оказались «Анна Каренина» и «Война и мир». Всего в рейтинг попали 8 произведений русских авторов. Отмечу, что данный рейтинг ценен тем, что его составили на основе предпочтений почти 200 экспертов, писателей, ученых и критиков со всего мира. Каждый из них назвал десятку лучших книг.
0: Транспорт.
1: Посадку на международные авиарейсы по биометрии запустят позже. Сперва биометрическую систему протестируют на внутренних направлениях, передает парламентская газета сообщение аэропорта Шереметьево. По его данным, основная сложность – это высокая нагрузка на безопасность, поэтому специалисты сначала убедятся в надежности всех механизмов и лишь затем разрешат в упрощенном порядке, без предъявления бумажных документов, проходить в чистую зону аэропорта, регистрироваться на рейс и выходить на посадку. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
4: Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз цветов из Армении. Причиной ведомства называют массовые нарушения фитосанитарных норм в цветах из Армении. Находят опасных вредителей, которых нет в Евразийском экономическом союзе. На страну пришло 77% от общего количества выявлений карантинных объектов за минувший год. Ограничения вступят в силу 22 мая и будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не упорядочит систему контроля за цветочной продукцией.
2: Россия.
4: Российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» в рамках углубленной информатики. Учебная программа обновится уже с 1 сентября. Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, задания по нейросетям на Всероссийской олимпиаде оказались настолько востребованными, что их решили включить в постоянную школьную программу. Для учеников 5-9 классов уже готовы учебники под названием «Введение в искусственный интеллект». Сенат США решил ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Такую резолюцию утвердили в Конгрессе впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. Предыдущие 7 попыток потерпели неудачу. Документ обязывает президента США прекратить военные действия против Ирана. Однако даже если резолюцию одобрят обе палаты американского Конгресса, Дональд Трамп имеет право наложить на документ вето.
2: Культура.
4: Романы Льва Толстого вошли в мировую десятку лучших книг в истории. Британская газета «The Guardian» составила рейтинг 100 лучших романов всех времен. На 6-й и 7-й строчках оказались «Анна Каренина» и «Война и мир». Всего в рейтинг попали 8 произведений русских авторов. Отмечу, что данный рейтинг ценен тем, что его составили на основе предпочтений почти 200 экспертов, писателей, ученых и критиков со всего мира. Каждый из них назвал десятку лучших книг.
2: Транспорт.
4: Посадку на международные авиарейсы по биометрии запустят позже. Сперва биометрическую систему протестируют на внутренних направлениях, передает парламентская газета сообщение аэропорта Шереметьево. По его данным, основная сложность – это высокая нагрузка на безопасность, поэтому специалисты сначала убедятся в надежности всех механизмов и лишь затем разрешат в упрощенном порядке, без предъявления бумажных документов, проходить в чистую зону аэропорта, регистрироваться на рейс и выходить на посадку. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Современные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
8: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Тбанк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: Лента.
15: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: На синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили, и при этом на

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: Госавтоинспекции станет проще оформлять нетрезвых водителей. Совет Федерации одобрил законопроект, который сократит количество документов, заполняемых инспекторами ГИБДД при выявлении пьяного за рулем. Сейчас сотрудник ГАИ в таком случае составляет от 3 до 5 различных бумаг. Новый порядок позволит делать отметки об отстранении от управления авто прямо в акте освидетельствования без составления отдельного протокола.
3: Новый закон.
4: Также Совет Федерации одобрил закон, который разрешает охране российских нефтегазовых платформ в Каспийском море сбивать атакующие их беспилотники. Вокруг каждой платформы автоматически устанавливается зона безопасности. Полкилометра по воде, 500 метров по воздуху от самой высокой точки, а также все дно под платформой. В этой зоне охране разрешено уничтожать, подавлять, перехватывать любые летательные, подводные и прочие дроны.
3: Мир.
4: Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос на 50%. Такие итоги первого квартала текущего года подвело Минэкономразвитие. По его данным, въезд только китайских граждан в Россию увеличился почти на четверть. Ключевой ролью такого роста ведомство назвало отмену визовых требований. Напомню, что по итогам официального визита президента Владимира Путина в Пекин, страны в том числе взаимно продлили безвизовый режим до конца 2027 года.
3: Футбол.
4: Лигу Европы УЕФА выиграла команда Астон Вилла впервые в своей истории. В финале, который прошел в Стамбуле накануне, английская команда разгромила немецкий Фрайбург со счетом 3-0. Теперь Астон Вилла сыграет также в групповом этапе следующей Лиги чемпионов. Отмечу, что свой первый еврокубковый трофей за последние 43 года клуб из Бирмингема завоевал под руководством бывшего тренера московского «Спартака» Унаи Эмери.
3: Транспорт.
4: Министерство транспорта разъяснило новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Внешние аккумуляторы запрещено сдавать в багаж, заряжать их на борту от розеток, а также заряжать от них любые другие устройства во время полета. Провозить пауэрбанки можно только в ручной клади, но не на багажной полке. А внешние аккумуляторы емкостью свыше 43 тысяч мАч и вовсе запрещены к провозу. Добавлю, что эти правила вступили в силу еще 16 марта, однако официальное разъяснение транспортных властей поступило накануне. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: ОККО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
18: Галя, у нас отмена!
19: Какая еще отмена?
18: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
20: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
21: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
22: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и Китай договорились ускорить строительство газопровода «Сила Сибири-2». Об этом по итогам визита президента Владимира Путина в Пекин сообщил вице-премьер Александр Новак. Газопровод мощностью порядка 50 миллиардов кубометров в год протянется почти на 7 тысяч километров от месторождения Ямала через Западную Сибирь и Монголию до Шанхая. «Сила Сибири-2» должна стать крупнейшим в истории России газопроводом по объемам поставок в одну страну. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, стороны согласовали маршрут и принципы строительства и улаживают отдельные нюансы. Инструкторы автошкол должны будут получить дипломы педагогов. Отметка о пройденном курсе профессиональной переподготовки потребуется для работы инструктором по вождению с 1 сентября этого года. Как пишет издание «Коммерсант», с начала осени всего вступает новый профессиональный стандарт мастера производственного обучения вождению транспортных средств, уже утвержденный Министерством труда. Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз цветов из Армении. Причиной ведомства называют массовые нарушения фитосанитарных норм в цветах из Армении, находят опасных вредителей, которых нет в Евразийском экономическом союзе. На страну пришло 77% от общего количества выявлений карантинных объектов за минувший год.
0: Россия.
1: Российские города-немиллионники все чаще бросают вызов мегаполисам по объемам жилищного строительства. Тюмень и Владивосток вошли в десятку лидеров по стране, обогнав Новосибирск и Уфу. Это следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Всего же аналитики агентства РБК насчитали 20 городов с населением менее миллиона человек, в которых строят больше многоэтажек, чем в мегаполисах с миллионными показателями по числу жителей. К таким городам относятся Хабаровск, Тула, Пенза, а также подмосковные Красногорск, Рязань, Видное и Мытищи.
0: Дороги.
1: Аварийность с участием электросамокатов продолжает расти. По данным ГИБДД, за первые 4 месяца года средства индивидуальной мобильности попали почти в 500 ДТП. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. 5 человек в таких авариях погибли. В 3 из 5 случаев виновниками аварии были управлявшие самокатами лица. Больше всего таких ДТП госавтоинспекция зафиксировала в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Россия и Китай договорились ускорить строительство газопровода «Сила Сибири-2». Об этом по итогам визита президента Владимира Путина в Пекин сообщил вице-премьер Александр Новак. Газопровод мощностью порядка 50 миллиардов кубометров в год протянется почти на 7 тысяч километров от месторождения Ямала через Западную Сибирь и Монголию до Шанхая. «Сила Сибири-2» должна стать крупнейшим в истории России газопроводом по объемам поставок в одну страну. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, стороны согласовали маршрут и принципы строительства и улаживают отдельные нюансы. Инструкторы автошкол должны будут получить дипломы педагогов. Отметка о пройденном курсе профессиональной переподготовки потребуется для работы инструктором по вождению с 1 сентября этого года. Как пишет издание «Коммерсант», с начала осени всего вступает новый профессиональный стандарт мастера производственного обучения вождению транспортных средств, уже утвержденный Министерством труда. Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз цветов из Армении. Причиной ведомства называют массовые нарушения фитосанитарных норм в цветах из Армении, находят опасных вредителей, которых нет в Евразийском экономическом союзе. На страну пришло 77% от общего количества выявлений карантинных объектов за минувший год.
3: Россия.
4: Российские города-немиллионники все чаще бросают вызов мегаполисам по объемам жилищного строительства. Тюмень и Владивосток вошли в десятку лидеров по стране, обогнав Новосибирск и Уфу. Это следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Всего же аналитики агентства РБК насчитали 20 городов с населением менее миллиона человек, в которых строят больше многоэтажек, чем в мегаполисах с миллионными показателями по числу жителей. К таким городам относятся Хабаровск, Тула, Пенза, а также подмосковные Красногорск, Рязань, Видное и Мытищи.
3: Дороги.
4: Аварийность с участием электросамокатов продолжает расти. По данным ГИБДД, за первые 4 месяца года средства индивидуальной мобильности попали почти в 500 ДТП. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года. 5 человек в таких авариях погибли. В 3 из 5 случаев виновниками аварии были управлявшие самокатами лица. Больше всего таких ДТП госавтоинспекция зафиксировала в Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонной. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ведется расследование.
2: Чем займусь я?
3: Меньше слов.
2: А что мне делать?
1: Действуйте.
3: Больше версий.
4: Как ты думаешь, что это?
3: Это «Вечерний детектив».
1: И это все о нем.
3: Абонемент на расследование.
5: Неограниченный круг подозреваемых.
2: Это очень круто.
3: Новые серии.
6: Ох, полетят клочки по заколочку.
2: Отлично.
3: В среду и четверг в 18:10.
2: Да.
3: На канале ТВ-центр.
7: Милейшее место.
3: Возрастное ограничение 16+.
8: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
9: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в Кари, а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
11: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Взаимный туристический поток между Россией и Китаем вырос на 50%. Такие итоги первого квартала текущего года подвело Минэкономразвития. География поездок также расширилась. Сейчас Россию и Китай связывают более 250 авиарейсов в неделю. Ключевой ролью такого роста ведомство назвало отмену визовых требований. Напомню, что по итогам официального визита президента Владимира Путина в Пекин, страны в том числе взаимно продлили безвизовый режим до конца 2027 года.
0: Новый закон.
1: Госавтоинспекции станет проще оформлять нетрезвых водителей. Совет Федерации одобрил законопроект, который сократит количество документов, заполняемых инспекторами ГИБДД при выявлении пьяного за рулем. Новый порядок позволит делать отметки об отстранении от управления авто прямо в акте освидетельствования без составления отдельного протокола. А запись о задержании автомобиля сенаторы разрешили вносить в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. Добавлю, что сама процедура проверки водителей на опьянение не изменится.
0: Мир.
1: Сенат США решил ограничить военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Такую резолюцию утвердили в Конгрессе впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке. Предыдущие 7 попыток потерпели неудачу. Однако даже если резолюцию одобрят обе палаты американского Конгресса, Дональд Трамп имеет право наложить на документ вето.
0: Культура.
1: Романы Льва Толстого вошли в мировую десятку лучших книг в истории. Британская газета The Guardian составила рейтинг 100 лучших романов всех времен. На 6-й и 7-й строчках оказались «Анна Каренина» и «Война и мир». Всего в рейтинг попали 8 произведений русских авторов. Составили топ литературных произведений на основе предпочтений почти 200 экспертов, писателей, ученых и критиков со всего мира. Каждый из них назвал десятку лучших книг.
0: Дороги.
1: Популярность подержанных автомобилей в России растет. Продажи легковых машин с пробегом в апреле достигли 542 тысяч. Это на 6% больше, чем годом ранее, и на 14% выше мартовских показателей, отмечает агентство «Автостат». По его данным, лидером вторичного рынка остается отечественная «Лада». При этом каждое пятое авто на вторичном рынке теперь китайского производства. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Баска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как хранить кефир в машине и почему саморез может заменить ремкомплект. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ослепительный дальняк» и «Жаркий список». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Весна в разгаре, еще немного и лето, а значит, на трассах появится масса любителей дальних путешествий на машине. Это значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба со ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте периферическим зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Есть один интересный закон. Пока запаска мирно лежит в багажнике, ничего не случится. Но стоит один раз вынуть докатку, или что там у вас, как тут же пробиваешь колесо. Ну и, само собой, происходит это где-нибудь на трассе или в лесу, ну, далеко от цивилизации. В общем, цель понятна – добраться до шиномонтажа с минимальными потерями. Вариант первый – эвакуатор. Дорого, долго, но работает. Второе – ремкомплект. Цена вопроса примерно 500 рублей, но не всегда с собой. И, собственно, вариант-то временный. Более-менее постоянный эффект дает аварийный герметик, ну, та самая волшебная штука в баллонах. И напоследок, если уж совсем ничего нет, а пробитое в шине отверстие небольшое, можно просто завернуть в него саморез. Потихоньку.

0: куда браться до ремонтников, вполне реально. Лето уже вот-вот, а это значит жара. А поэтому не лишним будет внимательно посмотреть на те вещи, которые вы привыкли оставлять в машине. Например, гаджеты малоизвестных китайских фирм. Какие там стоят аккумуляторы, никто не знает. Но при высокой температуре в салоне возможность их взрыва довольно высока. Кстати, взрываются не только батарейки, но и некачественные зажигалки и даже продукты. Я как-то забыл кефир. Было весело. Или вот что попроще. Например, бутылка воды. Физику же все помним. Так что при палящем солнце можно вполне получить довольно приличную линзу и, как минимум, проплавленную обивку. В тот же список вещей, убираемых из салона, отправляем лекарства. Нет, они не взрываются, зато быстро портятся сами. В общем, мысль понятна. То, что не любит жару, в салоне находиться не должно. Конфеты, косметика, животные, да мало ли что еще. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется

0: Неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
1: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Привет! Мы импровизаторы. А это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
4: Дорожное радио. Только душевные песни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Новая мера поддержки многодетных семей начала действовать в стране. Теперь, если доход семьи при переоформлении пособия на ребенка превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, выплату все равно продлят еще на год. В том же случае, если при таких условиях семье в соцподдержке уже отказали, решение, вынесенное с 1 января, автоматически пересмотрят в пользу заявителей. Размер выплаты составит половину от регионального прожиточного минимума на ребенка.
0: Новый закон.
1: Госавтоинспекции станет проще оформлять нетрезвых водителей. Совет Федерации одобрил законопроект, который сократит количество документов, заполняемых инспекторами ГИБДД при выявлении пьяного за рулем. Сейчас сотрудник ГАИ в таком случае составляет от 3 до 5 различных бумаг. Новый порядок позволит делать отметки об отстранении от управления авто прямо в акте освидетельствования без составления отдельного протокола. А запись о задержании автомобиля сенаторы разрешили вносить в протокол о правонарушении или в определение о возбуждении дела. Добавлю, что сама процедура проверки водителей на опьянение не изменится.
0: Мир.
1: Россия и Китай договорились ускорить строительство газопровода «Сила-Сибири-2». Об этом по итогам визита президента Владимира Путина в Пекин сообщил вице-премьер Александр Новак. Газопровод мощностью порядка 50 миллиардов кубометров в год протянется почти на 7 тысяч километров от месторождения Ямала через Западную Сибирь и Монголию до Шанхая. «Сила-Сибири-2» должна стать крупнейшим в истории России газопроводом по объемам поставок в одну страну. Четких сроков реализации проекта пока не сообщается. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, стороны согласовали маршрут и принципы строительства и улаживают отдельные нюансы.
0: Транспорт.
1: Купить проездной на электричку можно будет через национальный мессенджер «Макс». Как сообщил глава РЖД Олег Белозеров, новую возможность с 1 сентября получат пассажиры льготных категорий. Оформить проездной можно будет прямо в приложении, не выходя из дома, если один раз подтвердить свою личность в системе. Та, в свою очередь, проверит право заявителя на льготу и оформит проездной билет. Останется только показать его контролеру с экрана смартфона. Новый сервис охватит свыше 20 миллионов граждан льготных категорий по всей стране. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови, не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови, эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Привет, родные! Это Шаман. Сегодня ваш день будет замечательным и душевным. Удачи вам и любви!

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия, действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
8: Ведется расследование.
9: Чем займусь я?
10: Меньше слов.
9: А что мне делать?
8: Действуйте.
10: Больше версий.
8: Как ты думаешь, что это?
10: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
10: Абонемент на расследование.
11: Неограниченный круг подозреваемых.
9: Это очень круто.
10: Новые серии.
12: Ох, полетят клочки по заколочку.
9: Отлично.
10: В среду и четверг в 18:10.
9: Да.
10: На канале ТВ-центр.
8: Милейшее место.
10: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.
2: Дорожное радио.
3: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: В Госдуме разработали поправки о защите прав добросовестных покупателей жилья. Как пишет российская газета, депутаты предлагают установить принцип: сначала вернуть деньги покупателю, а потом получил квартиру обратно. Его будут использовать для случаев оспаривания сделок на рынке недвижимости. Речь идет о ситуациях, когда продавец заявляет о том, что был обманут, и через суд добивается возвращения недвижимости. Напомню, данная практика получила известность благодаря истории с квартирой певицы Ларисы Долиной. Новый закон должен защитить покупателей.
0: Россия.
1: 100 тысяч граждан могут лишиться земельных участков, поскольку они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. Как пишут «Известия» со ссылкой на Росреестр, в прошлом году более 7,5 тысяч владельцев получили предписание об устранении нарушений. На это собственнику дается от 30 до 90 дней. Если он проигнорирует документ, то следующий шаг – суд об изъятии в собственность государства. Более 90 тысяч россиян получили предостережение. В нем нет четких сроков устранения замечаний, однако если в следующем сезоне их не исправить, то далее предписание и суд.
0: Мир.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что удерживает Москву от чрезмерного ущерба Украине. По его словам, Россия не применяет те средства, которые могла бы, потому что там живут, по большому счету, наши люди. Москва не хочет наносить большой ущерб территориям, которые занимает российская армия, и по-прежнему открыта к переговорам по украинскому регулированию, добавил министр.
0: Воздушные трассы.
1: Минтранс изменил правила провоза внешних зарядных устройств в самолетах. В салоне теперь запрещено заряжать пауэрбэнки в полете, также нельзя провозить особенно мощные устройства. Аккумуляторы можно разместить только в ручной клади, следует их запаковать и запрещено сдавать устройства в багаж. Пауэрбэнк нужно держать выключенным на протяжении всего полета, поскольку литиевая батарея может перегреться и загореться. Устройство также должно находиться в доступном месте под контролем пассажира. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: В Госдуме разработали поправки о защите прав добросовестных покупателей жилья. Как пишет «Российская газета», депутаты предлагают установить принцип: сначала вернуть деньги покупателю, а потом получил квартиру обратно. Его будут использовать для случаев оспаривания сделок на рынке недвижимости. Речь идет о ситуациях, когда продавец заявляет о том, что был обманут, и через суд добивается возвращения недвижимости. Напомню, данная практика получила известность благодаря истории с квартирой певицы Ларисы Долины. Новый закон должен защитить покупателей.
0: Россия.
1: 100 тысяч граждан могут лишиться земельных участков, поскольку они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. Как пишут «Известия» со ссылкой на Росреестр, в прошлом году более 7,5 тысяч владельцев получили предписание об устранении нарушений. На это собственнику дается от 30 до 90 дней. Если он проигнорирует документ, то следующий шаг – суд об изъятии в собственность государства. Более 90 тысяч россиян получили предостережение. В нем нет четких сроков устранения замечаний, однако если в следующем сезоне их не исправить, то далее предписание и суд.
0: Мир.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что удерживает Москву от чрезмерного ущерба Украине. По его словам, Россия не применяет те средства, которые могла бы, потому что там живут, по большому счету, наши люди. Москва не хочет наносить большой ущерб территориям, которые занимает российская армия, и по-прежнему открыта к переговорам по украинскому регулированию, добавил министр.
0: Воздушные трассы.
1: Минтранс изменил правила провоза внешних зарядных устройств в самолетах. В салоне теперь запрещено заряжать пауэрбэнки в полете. Также нельзя провозить особенно мощные устройства. Аккумуляторы можно разместить только в ручной клади, следует их запаковать, и запрещено сдавать устройства в багаж. Пауэрбэнк нужно держать выключенным на протяжении всего полета, поскольку литиевая батарея может перегреться и загореться. Устройство также должно находиться в доступном месте под контролем пассажира. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
4: Меньше слов.
5: А что мне делать?
6: Действуйте.
4: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
4: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
4: Абонемент на расследование.
9: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
4: Новые серии.
11: Ох, полетят клочки по заколочку.
10: Отлично.
4: В среду и четверг в 18.10.
10: Да.
4: На канале ТВ-центр.
12: Милейшее место.
4: Возрастное ограничение 16+.
13: Ура, премия!
14: И мне пришла.
13: И мне.
15: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
14: О, да.
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Власти США передали Ирану новый проект мирного соглашения. Его направили через Пакистан, и документ уже начали рассматривать, сообщили в МИД Исламской Республики. В середине мая Тегеран передал второй проект мирного плана из 14 пунктов. В Вашингтоне тогда сочли эти предложения недостаточными. По словам американского чиновника, документ содержит лишь символические улучшения по сравнению с первым вариантом. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану ударами по инфраструктуре, если Исламская Республика не согласится на сделку.
0: Россия.
1: Судебные процессы могут начать проводить через портал госуслуг. В Верховном суде рассказали о планах развивать в стране цифровое правосудие. Речь идет о дистанционном участии в процессах и создании отдельного судебного раздела в личном кабинете. Кроме того, с 1 июня россияне смогут получать через госуслуги судебную корреспонденцию, что позволит своевременно узнавать о процессах, в которых они участвуют. При этом стороны смогут оперативно получать извещения и документы, а суды снизят нагрузку и издержки.

0: Культура. Легендарная группа «Руки вверх» впервые за 14 лет выпустит новый альбом. Уже завтра, 22 мая, стартует релиз, и песни будут выходить каждую пятницу все лето, как раз до концерта группы в Лужниках в Москве. Альбом получил название «Врубай на полную» и состоит из 15 новых песен. Лидер коллектива Сергей Жуков заявил, что в альбоме только новые песни, никаких ремейков, ремиксов, переделок, перепевов или дуэтов. Транспорт. Для преподавателей автошкол разработали новый профессиональный стандарт. Документ уже утвердил Минтруд, он заменит стандарт 2018 года и ужесточит требования к инструкторам. Обновленные нормы вступят в силу с 1 сентября. По ним преподаватели автошкол должны иметь педагогическое образование и пройти курсы переподготовки. Согласно закону об образовании, все педагоги обязаны соответствовать утвержденным требованиям, включая профессиональные стандарты. Автошколы – образовательные учреждения, поэтому они также подпадают под нормы. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Пристегнуть ремни. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, до каких достопримечательностей довезет турпоезд «Белорусский вояж», что дает паспорт туристов в Карелии и как можно активно отдохнуть в Узбекистане. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями. А в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, до каких достопримечательностей довезет турпоезд «Белорусский вояж», что дает паспорт туристов в Карелии и как можно активно отдохнуть в Узбекистане.
2: Рельсы-шпалы.
4: Бронируя на сайте РЖД места в турпоезде «Белорусский вояж», мы встречаем широкий спектр интересных экскурсий. Можно выбрать Беловежскую пущу и замок Мир, завод «БелАЗ» и тракторный завод, фабрику «Коммунарка» и мемориальный комплекс «Хатынь». Эти и другие достопримечательности можно посетить за те два дня, пока поезд находится в пути. А ехать из Москвы в Брест, Гродно и Минск. Потом обратно. Туры уже состоялись в апреле и мае. Впереди заезды разок в июне, дважды в июле и по разу в сентябре и октябре.
2: Едем дальше.
4: В мае Карелия начинает вручать отдыхающим паспорт туриста. С его помощью гости региона могут получить скидки при размещениях в отелях, визитах в рестораны и музеи. Как отмечает издание «Республика», в соседней Мурманской области подобный документ под названием «Паспорт полярника» в ходу уже давно, с 2021 года. Он дает право на льготы на туры и местные продукты. Для Карелии такой паспорт пока в новинку. Надолго ли задержится, зависит от самих туристов. Если будут пользоваться в охотку, проект со скидками станет долгоиграющим.
2: Добро пожаловать!
4: Узбекистан — это не только древности шелкового пути и бесподобная кухня, но и активный отдых, в том числе в стиле экстрим. На это обращает наше внимание Fun & Sun. На реках Чаткал, Пскем, Угам и Ахангаран можно заняться рафтингом. И для начинающих найдутся маршруты, и для профи. Если хочется параплан, то это к Чарвакскому водохранилищу. В его окрестностях устраивают обзорные полеты и дополняют их восхождением на вершину Малого Чимгана. А в поселке Самсарак можно покататься на воздушном шаре. Любители лыж и бордов отправляются на горнолыжные курорты Чимган, Бельдерсай и Амерсай. Познакомиться с природой Узбекистана можно в походах и на конных прогулках.
5: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
4: Дорожное радио вместе в пути.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
6: Ведется расследование.
7: Чем займусь я?
8: Меньше слов.
7: А что мне делать?
6: Действуйте.
8: Больше версий.
9: Как ты думаешь, что это?
8: Это «Вечерний детектив».
6: И это все о нем.
8: Абонемент на расследование.
10: Неограниченный круг подозреваемых.
11: Это очень круто.
8: Новые серии.
12: Ох, полетят клочки по заколочкам.
11: Отлично.
8: В среду и четверг в 18:10.
11: Да.
8: На канале ТВ-центр.
13: Милейшее место.
8: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных. Согласно рекомендациям Центробанка, которые приводят «Известия», финансовым организациям следует более внимательно относиться к операциям, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем. При этом отмечается, что дополнительные меры контроля не затронут тех, кто может документально подтвердить законность источников происхождения денежных средств. Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье российских граждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы. Добавлю, согласно указу президента, теперь жителям региона для вступления в российское гражданство не требуется подтверждать непрерывное проживание на территории нашей страны и сдавать экзамен на владение русским языком.
0: Россия.
1: Для 11-классников пока не планируют вводить обязательный устный экзамен по истории для допуска к ЕГЭ. Как пишет РБК, об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что в вопросах ЕГЭ уже давно нет так называемой «угадайки» – тестовых заданий закрытого типа, где нужно выбрать один вариант ответа из нескольких. Добавлю, в этом году основной этап единого госэкзамена начнется с 1 июня. По данным Минпросвещения, самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и биология. В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области обустроят около 250 километров туристических маршрутов. Там планируют установить беседки, указатели и зоны для пикника. Как пишет ТАСС, об этом рассказали в дирекции парка. Добавлю, Прибалтийский национальный парк является самым протяженным в России. Он простирается на 470 километров вдоль побережья озера Байкал. В прошлом году национальный парк посетили туристы из 95 стран.
0: Транспорт.
1: На вторичном рынке существенно выросли продажи китайских машин. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца года было реализовано более 105 тысяч подержанных автомобилей китайских марок. Это на 45,5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом эксперт отмечает, что в структуре перепродаж машин, выпущенных после 2022 года, доля китайцев сейчас составляет почти 40%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о радостном событии в семье Виктора Рыбина. О чем напоминает своим поклонникам Наташа Королева. А также узнаем, почему Сергей Жуков каждый год по-особому празднует свой день рождения. Совсем скоро на дорожном.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Наташа Королева в социальных сетях напомнила поклонникам, чтобы они не забывали мечтать. Ведь рано или поздно желания обязательно сбудутся. Мечта делает наши жизни интереснее, увлекательнее, познавательнее и разнообразнее. Есть мечта, есть стимул для движения и реализации. Мечтайте о чем угодно. Похудеть и влезть в любимые джинсы. Купить велосипед и кататься, совмещая спорт и удовольствие. Отправиться в поход с палаткой, построить дом, починить машину. Все, что угодно, от материального до нематериального. Самые счастливые люди – это мечтатели, поделилась артистка. Завтра свой 50-летний юбилей отметит солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Артист признался, что старается делать каждый день рождения особенным и запоминающимся. Каждому день рождения должен быть уникальным. Во-первых, никогда не знаешь, сможешь ли ты также праздновать в следующем году. Во-вторых, важно жить здесь и сейчас, особенно артистам. Ты не знаешь, сможешь ли позволить себе что-то через год, поделился Жуков. В этот раз организацией праздника занимается его супруга Регина. Хотя в предыдущие годы всеми подготовками артист традиционно занимался сам.
3: Пишет пресса.
5: У солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина родилась внучка. Его старшая дочь Мария во второй раз стала мамой. На днях малышку покрестили. Наталья Сенчукова стала крестной, а Василий – крестным. Артистка поделилась радостными кадрами в социальных сетях. На одном из снимков счастливый дедушка аккуратно держит внучку на руках. При этом имя девочки семья пока не раскрывает. По словам Сенчуковой, право рассказать об этом они хотят оставить молодым родителям. Кроме того, в интервью артистка призналась, что вся семья с нетерпением ждала появления ребенка. Маша жила у нас последние 3 недели перед родами. Мы с папой, конечно, очень ее опекали. Рождение ребенка – это всегда огромное счастье, рассказала Наталья. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
3: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио. Редактор

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: ОК представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Ведется расследование.
11: Чем займусь я?
0: Меньше слов.
12: А что мне делать?
10: Действуйте.
0: Больше версий.
10: Как ты думаешь, что это?
0: Это «Вечерний детектив».
13: И это все о нем.
0: Абонемент на расследование.
14: Неограниченный круг подозреваемых.
15: Это очень круто.
0: Новые серии.
16: Ох, полетят клочки по заколочкам.
15: Отлично.
0: В среду и четверг в 18:10.
15: Да.
0: На канале ТВ-центр.
17: Милейшее место.
0: Возрастное ограничение 16+.
18: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Весь топливный баланс России рассчитан и имеет необходимую компенсационную систему. В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в каких-то районах может сокращаться производство, и это связано с сезонными профилактическими работами. Еврокомиссия предполагает, что украинский конфликт будет продолжаться до конца следующего года. Это следует из экономического прогноза организации. В документе отмечается, что при реализации такого сценария санкции против России останутся в силе также до конца 2027 года. Напомню, с начала СВО Евросоюз принял 20 пакетов ограничений против России. Сейчас европейские страны готовят 21 пакет. Россиянам стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Согласно данным федерального ресурса, за год количество отказов выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты связывают это с тем, что суды стали более внимательно оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги, нет. Отмечается, что отказ в списании носит необратимый характер. Повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно. 8 произведений русских авторов вошли в список 100 лучших романов по версии британского издания «Гардиан». При этом 2 книги Льва Толстого оказались в первой десятке. 6 место занимает Анна Каренина, 7 у «Войны и мира». Произведения Владимира Набокова «Лолита» и «Бледный огонь» оказались на 25-й и 29-й строчках соответственно, 28-е место у романа Достоевского «Братья Карамазовы». На 66-й строчке произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», 69-е место занял роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», а 91-е «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.
2: Транспорт.
1: Китайские автопроизводители при принятии решения о локализации своей продукции в России заинтересованы заходить в сегменты, где могут предложить уникальный продукт с наибольшим потенциалом роста и быстрее окупить свои вложения. Таким сегментом сейчас в первую очередь являются электромобили и гибриды. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом он отметил, что ассортимент китайских легковушек на российском рынке только растет, поэтому о снижении конкуренции речи не идет.
0: Новости на Дорожном радио.

Ты покинь меня.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Весь топливный баланс России рассчитан и имеет необходимую компенсационную систему. В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в каких-то районах может сокращаться производство, и это связано с сезонными профилактическими работами. Еврокомиссия предполагает, что украинский конфликт будет продолжаться до конца следующего года. Это следует из экономического прогноза организации. В документе отмечается, что при реализации такого сценария санкции против России останутся в силе также до конца 2027 года. Напомню, с начала СВО Евросоюз принял 20 пакетов ограничений против России. Сейчас европейские страны готовят 21 пакет. Россиянам стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Согласно данным федерального ресурса, за год количество отказов выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты связывают это с тем, что суды стали более внимательно оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги, нет. Отмечается, что отказ в списании носит необратимый характер. Повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно. 8 произведений русских авторов вошли в список 100 лучших романов по версии британского издания «Гардиан». При этом 2 книги Льва Толстого оказались в первой десятке. 6 место занимает Анна Каренина, 7 у «Войны и мира». Произведения Владимира Набокова «Лолита» и «Бледный огонь» оказались на 25 и 29 строчках соответственно, 28 место у романа Достоевского «Братья Карамазовы». На 66 строчке произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», 69 место занял роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», а 91 – «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.
3: Транспорт.
4: Китайские автопроизводители при принятии решения о локализации своей продукции в России заинтересованы заходить в сегменты, где могут предложить уникальный продукт с наибольшим потенциалом роста и быстрее окупить свои вложения. Таким сегментом сейчас в первую очередь являются электромобили и гибриды. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом он отметил, что ассортимент китайских легковушек на российском рынке только растет, поэтому о снижении конкуренции речи не идет.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

прошлогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ, по лицензии ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
6: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в Кари, а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО Кари. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Ведется расследование.
10: Чем займусь я?
11: Меньше слов.
12: А что мне делать?
13: Действуйте.
11: Больше версий.
14: Как ты думаешь, что это?
11: Это «Вечерний детектив».
15: И это все о нем.
11: Абонемент на расследование.
16: Неограниченный круг подозреваемых.
17: Это очень круто.
11: Новые серии.
18: Ох, полетят клочки по заколочку.
17: Отлично.
11: В среду и четверг в 18:10.
17: Да.
11: На канале ТВ-центр.
19: Милейшее место.
11: Возрастное ограничение 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных. Согласно рекомендациям Центробанка, которые приводят «Известия», финансовым организациям следует более внимательно относиться к операциям, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем. При этом отмечается, что дополнительные меры контроля не затронут тех, кто может документально подтвердить законность источников происхождения денежных средств. Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье российских граждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы. Добавлю, согласно указу президента, теперь жителям региона для вступления в российское гражданство не требуется подтверждать непрерывное проживание на территории нашей страны и сдавать экзамен на владение русским языком.
0: Россия.
1: Для 11-классников пока не планируют вводить обязательный устный экзамен по истории для допуска к ЕГЭ. Как пишет РБК, об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что в вопросах ЕГЭ уже давно нет так называемой «угадайки» – тестовых заданий закрытого типа, где нужно выбрать один вариант ответа из нескольких. Добавлю, в этом году основной этап единого госэкзамена начнется с 1 июня. По данным Минпросвещения, самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и биология. В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области обустроят около 250 километров туристических маршрутов. Там планируют установить беседки, указатели и зоны для пикника. Как пишет ТАСС, об этом рассказали в дирекции парка. Добавлю, Прибалтийский национальный парк является самым протяженным в России. Он простирается на 470 километров вдоль побережья озера Байкал. В прошлом году национальный парк посетили туристы из 95 стран.
0: Транспорт.
1: На вторичном рынке существенно выросли продажи китайских машин. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца года было реализовано более 105 тысяч подержанных автомобилей китайских марок. Это на 45,5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом эксперт отмечает, что в структуре перепродаж машин, выпущенных после 2022 года, доля китайцев сейчас составляет почти 40%.
0: Новости на Дорожном радио.

года совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
4: Банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных. Согласно рекомендациям Центробанка, которые приводят «Известия», финансовым организациям следует более внимательно относиться к операциям, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем. При этом отмечается, что дополнительные меры контроля не затронут тех, кто может документально подтвердить законность источников происхождения денежных средств. Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье российских граждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы. Добавлю, согласно указу президента, теперь жителям региона для вступления в российское гражданство не требуется подтверждать непрерывное проживание на территории нашей страны и сдавать экзамен на владение русским языком.
3: Россия.
4: Для 11-классников пока не планируют вводить обязательный устный экзамен по истории для допуска к ЕГЭ. Как пишет РБК, об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что в вопросах ЕГЭ уже давно нет так называемой «угадайки» – тестовых заданий закрытого типа, где нужно выбрать один вариант ответа из нескольких. Добавлю, в этом году основной этап единого госэкзамена начнется с 1 июня. По данным Минпросвещения, самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и биология. В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области обустроят около 250 километров туристических маршрутов. Там планируют установить беседки, указатели и зоны для пикника. Как пишет ТАСС, об этом рассказали в дирекции парка. Добавлю, Прибалтийский национальный парк является самым протяженным в России. Он простирается на 470 километров вдоль побережья озера Байкал. В прошлом году национальный парк посетили туристы из 95 стран.
3: Транспорт.
4: На вторичном рынке существенно выросли продажи китайских машин. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца года было реализовано более 105 тысяч подержанных автомобилей китайских марок. Это на 45,5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом эксперт отмечает, что в структуре перепродаж машин, выпущенных после 2022 года, доля китайцев сейчас составляет почти 40%.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: столько
3: в богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
11: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
15: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
16: ОККО представляет.
17: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
18: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
19: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
20: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
21: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
22: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
23: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
24: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
25: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Весь топливный баланс России рассчитан и имеет необходимую компенсационную систему. В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в каких-то районах может сокращаться производство, и это связано с сезонными профилактическими работами. Еврокомиссия предполагает, что украинский конфликт будет продолжаться до конца следующего года. Это следует из экономического прогноза организации. В документе отмечается, что при реализации такого сценария санкции против России останутся в силе также до конца 2027 года. Напомню, с начала СВО Евросоюз принял 20 пакетов ограничений против России. Сейчас европейские страны готовят 21 пакет. Россиянам стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Согласно данным федерального ресурса, за год количество отказов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты связывают это с тем, что суды стали более внимательно оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги, нет. Отмечается, что отказ в списании носит необратимый характер. Повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно. 8 произведений русских авторов вошли в список 100 лучших романов по версии британского издания «Guardian». При этом 2 книги Льва Толстого оказались в первой десятке. 6 место занимает «Анна Каренина», 7-е — «У войны и мира». Произведения Владимира Набокова «Лолита» и «Бледный огонь» оказались на 25-й и 29-й строчках соответственно. 28-е место у романа Достоевского «Братья Карамазовы». На 66-й строчке произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 69-е место занял роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», а 91-е – «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.
2: Транспорт.
1: Китайские автопроизводители при принятии решения о локализации своей продукции в России заинтересованы заходить в сегменты, где могут предложить уникальный продукт с наибольшим потенциалом роста и быстрее окупить свои вложения. Таким сегментом сейчас в первую очередь являются электромобили и гибриды. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом он отметил, что ассортимент китайских легковушек на российском рынке только растет, поэтому о снижении конкуренции речи не идет.
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

завтра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь, врагом.

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: наши дни мы мазаны одним миром.
1: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
2: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Весь топливный баланс России рассчитан и имеет необходимую компенсационную систему. В Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в каких-то районах может сокращаться производство, и это связано с сезонными профилактическими работами. Еврокомиссия предполагает, что украинский конфликт будет продолжаться до конца следующего года. Это следует из экономического прогноза организации. В документе отмечается, что при реализации такого сценария санкции против России останутся в силе также до конца 2027 года. Напомню, с начала СВО Евросоюз принял 20 пакетов ограничений против России. Сейчас европейские страны готовят 21 пакет. Россиянам стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Согласно данным федерального ресурса, за год количество отказов выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты связывают это с тем, что суды стали более внимательно оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги, нет. Отмечается, что отказ в списании носит необратимый характер. Повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно. 8 произведений русских авторов вошли в список 100 лучших романов по версии британского издания «Гардиан». При этом 2 книги Льва Толстого оказались в первой десятке. 6 место занимает Анна Каренина, 7 у «Войны и мира». Произведения Владимира Набокова «Лолита» и «Бледный огонь» оказались на 25 и 29 строчках соответственно, 28 место у романа Достоевского «Братья Карамазовы». На 66 строчке произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», 69 место занял роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», а 91 – «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.
3: Транспорт.
4: Китайские автопроизводители при принятии решения о локализации своей продукции в России заинтересованы заходить в сегменты, где могут предложить уникальный продукт с наибольшим потенциалом роста и быстрее окупить свои вложения. Таким сегментом сейчас в первую очередь являются электромобили и гибриды. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом он отметил, что ассортимент китайских легковушек на российском рынке только растет, поэтому о снижении конкуренции речи не идет.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту «Платинум» с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: ООО «Инстамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: ОК представляет.
15: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
16: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
17: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
18: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
19: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
20: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история. Глоток

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ядерная триада должна быть гарантом суверенитета России и Белоруссии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Глава государства назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности страны. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия никому не угрожают, но готовы защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока. Правительство утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что особое внимание в стратегии, рассчитанной до 2030 года, будет уделено расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры. В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также предусмотрено увеличение количества полос автодорог и возведение развязок. В Кировской области бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками в возрасте до 3 лет, будут платить ежемесячное пособие. Регион стал первым в России, где введена такая мера поддержки. Как сообщает региональное правительство, бабушкина зарплата может составить почти 46 тысяч рублей, если ребенок рожден женщиной в возрасте до 24 лет, и чуть более 38 тысяч, если маме 25 лет и больше. Выплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки или дедушки. Родители выпускников оценивают траты на школьный выпускной примерно в 65 тысяч рублей. Согласно исследованию сервиса «Авито», большинство родителей готовы потратить 34 тысячи на образ ребенка, а на само празднование закладывают около 31 тысячи. Отмечается, что лишь треть опрошенных родителей целиком доверяют выбор образа выпускнику. Большинство планируют подобрать образ совместно с ребенком, а 15% заявили, что сами выберут, в чем школьник пойдет на праздник. РЖД утвердили график туристических поездов на следующий год. Как сообщили в компании, по железным дорогам будет курсировать 131 состав, это на 11 больше, чем в действующем графике, а путешествия охватят 54 региона. Среди новых направлений – Волжские просторы, Москва-Самара-Астрахань-Москва, Ржевский рубеж, Москва-Ржев-Торжок-Москва, три столицы – Москва-Казань-Ижевск-Москва и другие. В РЖД напомнили, что продажа билетов открывается за 180 суток. Дополнительно можно купить комплексный экскурсионный тур или отдельные экскурсии.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: Ядерная триада должна быть гарантом суверенитета России и Белоруссии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Глава государства назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности страны. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия никому не угрожают, но готовы защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока. Правительство утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что особое внимание в стратегии, рассчитанной до 2030 года, будет уделено расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры. В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также предусмотрено увеличение количества полос автодорог и возведение развязок. В Кировской области бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками в возрасте до 3 лет, будут платить ежемесячное пособие. Регион стал первым в России, где введена такая мера поддержки. Как сообщает региональное правительство, бабушкина зарплата может составить почти 46 тысяч рублей, если ребенок рожден женщиной в возрасте до 24 лет, и чуть более 38 тысяч, если маме 25 лет и больше. Выплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки или дедушки. Родители выпускников оценивают траты на школьный выпускной примерно в 65 тысяч рублей. Согласно исследованию сервиса «Авито», большинство родителей готовы потратить 34 тысячи на образ ребенка, а на само празднование закладывают около 31 тысячи. Отмечается, что лишь треть опрошенных родителей целиком доверяют выбор образа выпускнику. Большинство планируют подобрать образ совместно с ребенком, а 15% заявили, что сами выберут, в чем школьник пойдет на праздник. РЖД утвердили график туристических поездов на следующий год. Как сообщили в компании, по железным дорогам будет курсировать 131 состав, это на 11 больше, чем в действующем графике, а путешествия охватят 54 региона. Среди новых направлений – Волжские просторы, Москва-Самара-Астрахань-Москва, Ржевский рубеж, Москва-Ржев-Торжок-Москва, три столицы – Москва-Казань-Ижевск-Москва и другие. В РЖД напомнили, что продажа билетов открывается за 180 суток. Дополнительно можно купить комплексный экскурсионный тур или отдельные экскурсии.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 1177-46-49-15-00. Москва 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь...

0: Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папи. Трехслойная. 8 штук. В ассортименте 199 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Дорожное радио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтоб ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я большой поклонник музыки. Я Ольга, живу в Донецке. Я очень люблю музыку и хотела бы сама для себя заказать песню в исполнении Дмитрия Колдуна. «Почему» песня называется. Спасибо большое, Дорожное радио. Я вас всегда с удовольствием слушаю.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, дорогое радио. Хочу передать привет своим бабушке и дедушке Александру и Алисе Вимаксиным. Хочу пожелать им счастья. У них недавно было годовщина.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу передать большой привет всем поклонникам творчества «Шаман». И прошу вас поставить в эфир его авторскую песню «Спасибо, Дорожное радио».
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моему другу. Поставьте, пожалуйста, песню Надежды Кадышевой «Широка река». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у Сергеева Александра Сергеевича из станицы Атаманской день рождения. У него юбилей. Мы, мама, все родные поздравляем его с этой датой. Дорогой сыночек, желаем тебе здоровья, семейного счастья, всех благ. Ты замечательный, любящий муж, отец. Тебя называют наш трудоголик. Пусть в этот день улыбка не сходит с лица. Двери твоего дома всегда открыты для гостей и друзей. Оставайся таким же всегда. Мы тебя все очень-очень любим. Живи долго-долго. С уважением, семья Сергеевы. Спасибо, Дорожное радио, за вашу прекрасную передачу. Ну и в качестве подарка песню. Да.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Также мы любим ваш музыкальный эфир. От всей души благодарны за творческий труд всему вашему коллективу. И от всей души желаем доброго здоровья и активного долголетия. Пусть сейчас для нас с мужем и всех, кто любит и любим, прозвучит замечательная песня, лирическая, нежная, «Не разлей вода». Спасибо, Дорожное радио. С любовью и уважением, Надежда Петровна и Анатолий Иванович.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мне бы очень хотелось поблагодарить, в первую очередь, сотрудников Дорожного радио за их неоценимый вклад. Мы очень часто слушаем ваше радио, нам очень нравится. И с большой благодарностью и с теплотой воспринимаем ваше радио и вашу работу. Спасибо вам огромное. И также мне хотелось бы поздравить моего знакомого с его праздником, с днем рождения. Знакомого зовут Загородний Александр. Саша, поздравляю тебя от всей души с твоим праздником, с днем рождения. Хочу пожелать тебе здоровья, счастья, благополучия, душевной гармонии. Как можно чаще улыбаться, чаще испытывать хорошее настроение. Хочу пожелать тебе верных, надежных друзей рядом. С праздником тебе еще раз. Будь счастлив. И для тебя песню «Город 312» останусь. Я думаю, ты понял, кто это. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Линия свободна!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей семье, поздравить свою старшую дочку с выпускным. Наконец-то закончилась школа. И заказать песню American Boy.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Сегодня моей дорогой доченьке с день рождения. Дорогая, я тебя очень люблю. Ты моя самая хорошая, самая любимая. Желаю тебе доброго здоровья, счастья, любви, взаимопонимания в семье и на работе. Всего тебе доброго, моя хорошая. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Здравствуйте, дорогое Дорожное радио. Хочу поздравить мою любимую племянницу Лизочку с днем рождения, пожелать ей всего самого наилучшего в ее жизни. И поставьте, пожалуйста, песню Андрея Губина «Лиза». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей сестре Ольге, пожелать ей всего самого наилучшего. Поставьте, пожалуйста, песню Зары «Нравится». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет городу Чаплыгину. Поставьте, пожалуйста, песню «Фабрика. Русская девушка». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
4: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
5: Дорожное радио. Передаю привет моему другу Сереге и желаю ему удачи в дороге. Хочу включить песню «Любэ Комбат».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего дорогого и любимого папулю. Пожелать ему всего самого доброго и светлого. Поставьте, пожалуйста, для него песню Ирины Аллегровой «С днем рождения». Спасибо и удачи!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу пожелать всем слушателям Дорожного радио мирного неба, всем благополучия и здоровья. И особые привет и поздравления со всеми праздниками моей тете Кате, вашей постоянной слушательнице. Спасибо вам большое. До свидания.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ослепительный дальняк» и «Жаркий список». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Весна в разгаре, еще немного и лето, а значит, на трассах появится масса любителей дальних путешествий на машине. Это значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю, хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте периферическим зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Есть один интересный закон. Пока запаска мирно лежит в багажнике, ничего не случится. Но стоит один раз вынуть докатку, или что там у вас, как тут же пробиваешь колесо. Ну и, само собой, происходит это где-нибудь на трассе или в лесу, ну, далеко от цивилизации. В общем, цель понятна – добраться до шиномонтажа с минимальными потерями. Вариант первый – эвакуатор. Дорого, долго, но работает. Второе – ремкомплект. Цена вопроса примерно 500 рублей, но не всегда с собой. И, собственно, вариант-то временный. Более-менее постоянный эффект дает аварийный герметик, ну, та самая волшебная штука в баллонах. И напоследок, если уж совсем ничего нет, а пробитое в шине отверстие небольшое, можно просто завернуть в него саморез. Потихоньку добраться до ремонтников вполне реально. Лето уже вот-вот, а это значит жара. А поэтому не лишним будет внимательно посмотреть на те вещи, которые вы привыкли оставлять в машине. Например, гаджеты малоизвестных китайских фирм. Какие там стоят аккумуляторы, никто не знает. Но при высокой температуре в салоне возможность их взрыва довольно высока. Кстати, взрываются не только батарейки, но и некачественные зажигалки и даже продукты. Я как-то забыл кефир. Было весело. Или вот что попроще. Например, бутылка воды. Физику же все помним. Так что при палящем солнце можно вполне получить довольно приличную линзу и, как минимум, проплавленную обивку. В тот же список вещей, убираемых из салона, отправляем лекарства. Нет, они не взрываются, зато быстро портятся сами. В общем, мысль понятна. То, что не любит жару, в салоне находиться не должно. Конфеты, косметика, животные, да мало ли что еще. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Россия.
1: В школах вводят трехуровневую систему оценки поведения учеников. Образцовое, допустимое и недопустимое. Ее будут применять с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что необходимо создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины. По словам министра, система оценки поведения позволит выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Классические торговые центры по мере развития маркетплейсов будут трансформироваться под другие форматы. Со временем они превратятся в развлекательные, досуговые общественные комплексы с небольшой торговой составляющей. Как пишет ТАСС, такое мнение выразил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, оборот маркетплейсов увеличился чуть ли не в 10 раз. Практически все эти деньги были выведены из торговых центров.
0: Мир.
1: Страны Евросоюза могут вернуться к закупкам российского газа после завершения украинского конфликта. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, это диктуют факторы конкуренции и географии, российский газ дешевле. В интервью газете «Речь Посполита» Мадьяр также отметил, что Венгрия готова открыть новую главу в отношениях с Украиной, но сначала венгерское меньшинство в Закарпатье должно получить основные права. Ситуация вокруг соглашения Соединенных Штатов с Ираном может проясниться в ближайшие дни. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, отметив наличие некоторых позитивных сигналов. При этом, по словам Рубио, если выгодную сделку с Ираном не получится заключить, президент США ясно дал понять, что у него есть другие варианты.
0: Транспорт.
1: Программы обучения в автошколах скорректируют с учетом современных условий на дорогах. В нынешнем году планируется пересмотреть вопросы для теоретического экзамена, а к следующему году – дополнить курсы действиями при авариях. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в правительстве. Добавлю, ранее издание «Коммерсант» писало, что Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол, согласно которому с 1 сентября они должны быть дипломированными педагогами, пройдя соответствующие курсы переподготовки. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио». «Дорожное радио».

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных. Согласно рекомендациям Центробанка, которые приводят «Известия», финансовым организациям следует более внимательно относиться к операциям, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем. При этом отмечается, что дополнительные меры контроля не затронут тех, кто может документально подтвердить законность источников происхождения денежных средств. Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье российских граждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы. Добавлю, согласно указу президента, теперь жителям региона для вступления в российское гражданство не требуется подтверждать непрерывное проживание на территории нашей страны и сдавать экзамен на владение русским языком.
0: Россия.
1: Для 11-классников пока не планируют вводить обязательный устный экзамен по истории для допуска к ЕГЭ. Как пишет РБК, об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что в вопросах ЕГЭ уже давно нет так называемой «угадайки» – тестовых заданий закрытого типа, где нужно выбрать один вариант ответа из нескольких. Добавлю, в этом году основной этап единого госэкзамена начнется с 1 июня. По данным Минпросвещения, самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и биология. В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области обустроят около 250 километров туристических маршрутов. Там планируют установить беседки, указатели и зоны для пикника. Как пишет ТАСС, об этом рассказали в дирекции парка. Добавлю, Прибалтийский национальный парк является самым протяженным в России. Он простирается на 470 километров вдоль побережья озера Байкал. В прошлом году национальный парк посетили туристы из 95 стран.
0: Транспорт.
1: На вторичном рынке существенно выросли продажи китайских машин. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца года было реализовано более 105 тысяч подержанных автомобилей китайских марок. Это на 45,5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом эксперт отмечает, что в структуре перепродаж машин, выпущенных после 2022 года, доля китайцев сейчас

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных. Согласно рекомендациям Центробанка, которые приводят «Известия», финансовым организациям следует более внимательно относиться к операциям, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем. При этом отмечается, что дополнительные меры контроля не затронут тех, кто может документально подтвердить законность источников происхождения денежных средств. Любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье российских граждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что Россию и Приднестровье связывают крепкие исторические узы. Добавлю, согласно указу президента, теперь жителям региона для вступления в российское гражданство не требуется подтверждать непрерывное проживание на территории нашей страны и сдавать экзамен на владение русским языком.
0: Россия.
1: Для 11-классников пока не планируют вводить обязательный устный экзамен по истории для допуска к ЕГЭ. Как пишет РБК, об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что в вопросах ЕГЭ уже давно нет так называемой «угадайки» – тестовых заданий закрытого типа, где нужно выбрать один вариант ответа из нескольких. Добавлю, в этом году основной этап единого госэкзамена начнется с 1 июня. По данным Минпросвещения, самыми популярными предметами стали обществознание, информатика и биология. В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области обустроят около 250 километров туристических маршрутов. Там планируют установить беседки, указатели и зоны для пикника. Как пишет ТАСС, об этом рассказали в дирекции парка. Добавлю, Прибалтийский национальный парк является самым протяженным в России. Он простирается на 470 километров вдоль побережья озера Байкал. В прошлом году национальный парк посетили туристы из 95 стран.
0: Транспорт.
1: На вторичном рынке существенно выросли продажи китайских машин. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца года было реализовано более 105 тысяч подержанных автомобилей китайских марок. Это на 40%.

0: 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом эксперт отмечает, что в структуре перепродаж машин, выпущенных после 2022 года, доля китайцев сейчас составляет почти 40%.
1: Новости на Дорожном радио.

Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали мы не отдохнем.

0: стеной.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Ослепительный дальняк» и «Жаркий список». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Весна в разгаре, еще немного и лето, а значит, на трассах появится масса любителей дальних путешествий на машине. Это значит, пора вспомнить некоторые водительские хитрости. Например, борьба с ослеплением от встречных фар. При встрече с таким грубияным водителем не стоит моргать дальним в ответ. Понимаю. Хочется. Только в этом случае вместо одного ослепленного водителя вы получите двух. А это точно к добру не приведет. Просто отведите глаза вниз и вправо. Ага. Контролируйте свою езду по боковой линии. И не забывайте периферическим зрением отмечать движение встречного транспорта. Мало ли что. Есть один интересный закон. Пока запаска мирно лежит в багажнике, ничего не случится. Но стоит один раз вынуть докатку, или что там у вас, как тут же пробиваешь колесо. Ну и, само собой, происходит это где-нибудь на трассе или в лесу, ну, далеко от цивилизации. В общем, цель понятна – добраться до шиномонтажа с минимальными потерями. Вариант первый – эвакуатор. Дорого, долго, но работает. Второе – ремкомплект. Цена вопроса примерно 500 рублей, но не всегда с собой. И, собственно, вариант-то временный. Более-менее постоянный эффект дает аварийный герметик. Ну, та самая волшебная штука в баллонах. И напоследок, если уж совсем ничего нет, а пробитое в шине отверстие небольшое, можно просто завернуть в него саморез. Потихоньку добраться до ремонтников вполне реально. Лето уже вот-вот, а это значит жара. А поэтому не лишним будет внимательно посмотреть на те вещи, которые вы привыкли оставлять в машине. Например, гаджеты малоизвестных китайских фирм. Какие там стоят аккумуляторы, никто не знает. Но при высокой температуре в салоне возможность их взрыва довольно высока. Кстати, взрываются не только батарейки, но и некачественные зажигалки и даже продукты. Я как-то забыл кефир. Было весело. Или вот что попроще. Например, бутылка воды. Физику же все помним. Так что при палящем солнце можно вполне получить довольно приличную линзу и, как минимум, проплавленную обивку. В тот же список вещей, убираемых из салона, отправляем лекарства. Нет, они не взрываются, зато быстро портятся сами. В общем, мысль понятна. То, что не любит жару, в салоне находиться не должно. Конфеты, косметика, животные, да мало ли что еще. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
3: Дорожное радио.
4: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ядерная триада должна быть гарантом суверенитета России и Белоруссии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Глава государства назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности страны. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия никому не угрожают, но готовы защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока. Правительство утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что особое внимание в стратегии, рассчитанной до 2030 года, будет уделено расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры. В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также предусмотрено увеличение количества полос автодорог и возведение развязок. В Кировской области бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками в возрасте до 3 лет, будут платить ежемесячное пособие. Регион стал первым в России, где введена такая мера поддержки. Как сообщает региональное правительство, бабушкина зарплата может составить почти 46 тысяч рублей, если ребенок рожден женщиной в возрасте до 24 лет, и чуть более 38 тысяч, если маме 25 лет и больше. Выплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки или дедушки. Родители выпускников оценивают траты на школьный выпускной примерно в 65 тысяч рублей. Согласно исследованию сервиса «Авито», большинство родителей готовы потратить 34 тысячи на образ ребенка, а на само празднование закладывают около 31 тысячи. Отмечается, что лишь треть опрошенных родителей целиком доверяют выбор образа выпускнику. Большинство планируют подобрать образ совместно с ребенком, а 15% заявили, что сами выберут, в чем школьник пойдет на праздник. РЖД утвердили график туристических поездов на следующий год. Как сообщили в компании, по железным дорогам будет курсировать 131 состав, это на 11 больше, чем в действующем графике, а путешествия охватят 54 региона. Среди новых направлений – Волжские просторы, Москва-Самара-Астрахань-Москва, Ржевский рубеж, Москва-Ржев-Торжок-Москва, три столицы – Москва-Казань-Ижевск-Москва и другие. В РЖД напомнили, что продажа билетов открывается за 180 суток. Дополнительно можно купить комплексный экскурсионный тур или отдельные экскурсии.
0: Новости на Дорожном радио.